Henri, arrive, bouge, l'esprit frappe, bouge, sacane, y'a pas qu'à bal, la blouse spougne, en fuyant, ouvre à chiane, la chèque fouillée, les rives, прошел я долгий, долгий путь. А вы повсюду играете, как либо, как лента, подошел к стру.